0: 没事，微信上表示是会放出去。
1: 谢谢你，请您继续给我们的乘客请加。
0: 我是。
1: All drop to the code 2 burglar for residence will be a vacant unit 2401 West Ridge.
2: That's clear. John Griffith.
1: Okay. 380 freeway outbound at the Motel 6.
3: 14-7-9-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-1-0-5-